кришкой. Дальня мотайка, моя даржей. Я не вижу знакча, бегиня карт. Тау послабче, гей дежу диштат. Бегтил